0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхай.
1: Реклама.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый при самый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
2: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Колбаса докторская ГОСТ СПК 450 грамм. 149 рублей 99 копеек.
7: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне купи зоту.
3: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
3: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
4: Слушай,

«Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 9 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 13. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Arban – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 20 лет с вами.
1: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Для души.

0: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
1: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ-лидер. Проектная декларация на «Наш.дом.рф». Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
3: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки. Атлантический кальмар в глизере. Тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
4: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
7: И обязательно у Зоты на Предмостной.
6: У Зоты?
7: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
6: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, с семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
9: Красноярский рабочий 150К.
10: Это новое радио.
11: Новое. Это мы.
12: Всем привет, это Зиверт.
13: Всем салют, это PLC.
14: Это Диджей Смэш.
15: Это Настя Кудри.
16: Это Саня Эстэ.
17: Это Эльвира Т.
18: Всем привет, с вами Айова.
19: С вами Леша Свит.
20: С вами Лена Темникова.
21: Всем привет, с вами Хамалиновой.
22: С вами Клава Кок.
23: С вами Гаязм Бразер.
11: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока, пока, котики. Мои апармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться, жука, жука, пить.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то
2: конечно.
1: Один мальчик сказал последний, да.
2: Так и... это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны,
1: сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: С 7 утра по будням.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 9 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 13. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Детское питание «Леон Бэби» в ассортименте 24 рубля 99. 9 копеек.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
7: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд. Новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд. Идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол». Первый этаж.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-2750. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
4: Возрастное ограничение 18+. Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Это новое. Новое радио.
6: Новое радио.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 9 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 13. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Мы знаем идеальное место для обеда. Сате из тигровой креветки. Атлантический кальмар в глизере. Тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
10: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
11: Такая круть! Еще хочу!
12: Это ты о чем?
11: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
12: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
11: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
13: Для лиц старше 9 лет.
14: Услышь весь район, новое, что я...

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 32-31-9000-02-6596.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
8: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
10: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
11: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
12: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Новое. Это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это Звонки.
18: С тобой Даня Нилетто.
13: Новое.
19: Всем привет, это Мэри Гу.
20: С вами Джонни.
21: Меня зовут Ёлка.
22: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
23: С вами Полина Гагарина.
24: Всем привет от группы Пицца.
25: Слушай.
26: Новое радио. Присоединяйся погромче.
27: Newradio.ru

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Новое радио.

0: Клан Карусель и суперхит Райт в эфире Нова. Тем временем другие наши участники, например, Джастин Бибер, выступят в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Помимо него на сцене появятся Мадонна, Шакира, Coldplay и BTS. Финал, напомню, пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Кстати, после вылета Америки из чемпионата мира по футболу цены на финал, на просмотр финала на стадионе упали практически вдвое. Самое время купить. Но они стоят порядка, по-моему, $1500. Да буквально 3 рубля не хватает, знаешь.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Музыкастинг.

0: главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Вернем на

0: мы уже берем отлета. Все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
1: Ну все. Я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-20. 6-16-02, Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: КамАЗ, как ты там, суперхит на новом. Проснулись психологи и заявили, что мужчины начали повально расставаться с женщинами, если те зарабатывают больше них. Дело в том, что мужчины чувствуют неудовлетворенность. Какие нежные создания эти мужчины, согласитесь, да, девчат? Я проводил опрос среди слушателей нового радио на эту тему. Что будешь делать, если жена будет зарабатывать больше тебя? Мужчины все в один голос сказали, что просто порадуются. Ну, слушатели нового, это отдельная категория слушателей. Вам привет огромный.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 10 июля облачно, днем плюс 23, ветер северный 3,8 метров в секунду.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Алкоголь, насыщенные жиры, фабричная выпечка, соленые снеки, сладкие напитки, переработанное мясо помешает вам дожить до 100 лет. Прям типичный наш ужин, согласитесь. Это все новости к данной минуте. Нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио продолжается. Еще больше музыки в новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Всем привет и приятного аппетита.

DXC.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-02-6569.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Детское питание «Леон Бэби» в ассортименте 24 рубля 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН
7: 102-240-347-95-05. Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
10: Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
12: Красноярский рабочий 150К.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».

0: любви, да, о любви. Это Джонни, его суперхит, титры в эфире нового «Какая такая любовь». Это называется, когда тут такое происходит. Значит, слушайте, москвичи, гости столицы. Москву ждут сильнейшие смерчи. Они могут появиться в столице завтра во второй половине дня, Фобос рассказал. В МЧС также предупредили о сильнейшем ветре до 20 метров в секунду. Он может ломать ветки деревьев, срывать кровлю и рекламные щиты. Но это те же самые люди, наверное, заявляют сейчас про смерчи, которые вчера говорили, что вечером вчера выпадет огромное количество дождя, что-то там порядка 80 литров на квадратный метр. Где, в каком районе Москвы выпало такое количество осадков? Я вас спрашиваю!
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 10 июля облачно, днем плюс 23, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Мы знаем идеальное место для обеда. Сате из тигровой креветки. Атлантический кальмар в глизере. Тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
8: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Вадимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Колбаса докторская ГОСТ СПК 450 грамм. 149 рублей 99 копеек.
5: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. В интернете мужчины задались вопросом к женщинам. Зачем те носят каблуки, если это самая неудобная обувь, придуманная человечеством? Этот вопрос я адресую в наши социальные сети и призываю каждую девушку ответить на этот вопрос. Зачем вы носите обувь на каблуках, если это неудобно? Прямо сейчас зайди, пожалуйста, милая девушка, обращаюсь ко всем девочкам, которые сейчас слушают новое радио. Зайдите, если вы носите обувь на каблуках, зайдите, напишите, для чего, нафига вы это носите, если это самая неудобная на свете обувь. Никогда не понимал этого. Знаю женщин, которые отвечали на этот вопрос. Их ответ скажу чуть позже. Заодно и звонки буду телефонные принимать по этому поводу. Давайте поговорим немного, а?

0: открыл новый музыкальный на новом. Ну что, давайте сделаем так сейчас. Я немного с вами пообщаюсь, потому что я соскучился по вашим красивым голосам. Телефон студии Нового Радио 8-495-232-1632. Прошу звонить исключительно девочек. 8-495, код Москвы, дальше 232-1632. Вопрос один. Зачем вы носите каблуки, если это пипец как неудобно? Значит, смотрите, какие проблемы с каблуками у девочек. Самые распространенные проблемы ношения каблуков. Боль в поясничном или грудном отделе позвоночника. Отечность и чувство тяжести в ногах к концу дня. Онемение пальцев. Изменение осанки. Знаешь, как вот собака сутулая, вот эта вот. Есть поговорка? Вот тоже сам, наверное. Неправильное положение головы и шеи может привести к головным болям. И все вот это вот. А вы продолжаете носить каблуки. Вопрос один. Перке. Нафига? Позвоните мне прямо сейчас. Либо в наших социальных сетях Новое Радио напишите свой ответ. Зачем вы именно носите каблуки? 8-495-232-1632. Позвоните, с удовольствием послушаю ваши голоса и ваши оправдания по этому поводу. Долго просить не нужно. Есть у меня первый телефонный звонок. Три приму телефонных звонка пока что. Алло, привет. Привет. Привет. Алло. Алло. Алло. Ну, все, вот и поговорили, в принципе. Спасибо огромное за звонок, хорошее разъяснение. 8-495-232-1632. Очень многие, кстати, пишут, чтобы выглядеть длиннее. Но это такие жертвы, на самом деле, по поводу того, чтобы выглядеть длиннее. Притом у тебя сгорбленная шея, вот это вот все. Ты идешь как конь, вот этот вот шахматный, да, или как она там называется, эта фигура. Алло, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А как вас зовут?
1: Мария.
0: Мария. Меня Вадим зовут. Очень приятно. Мария, скажите, пожалуйста, вы каблуки носите?
1: Ношу.
0: А зачем?
1: А чтобы красиво было.
0: Ну, это же...
1: Осанка такая сразу становится.
0: Какая? Я только что перечислил вам все минусы каблуков. У вас осанка никакая. Ноги болят, отекают. Шея тоже изогнута, вот это вот все. Ну, болят же ноги на каблуках.
1: А у меня ничего не отекает. Я молодая.
0: Я молодая. Это сколько в наше время молодая, сколько это возраст? Какой?
1: Молодая — это 28.
0: 28. Хорошо, хорошо. Спасибо огромное. Хорошего дня тебе и неотекших ножек. Ну, в 28 про отекшие ноги, наверное, рано еще все-таки говорить. Давай еще один телефонный звонок приму. 8-495-232-1632. Ну, красиво, ну, я не знаю. Мне, наоборот, на девчонках кроссовки нравятся. Кроссовки такой, полуспортивный стиль. Юбка и кроссовки. Это шикарно. Во-первых, это красиво. Алло, привет.
2: Привет.
0: Вадим зовут меня, а тебя?
2: Меня зовут Любовь. Я из Омска.
0: Из Омска. Ну, давай, Любочка, давай, расскажи. Выложи всю подноготную. Поставь мужиков на место. Зачем вы носите каблуки, если это неудобно?
2: Ну, смотря какие каблуки, смотря какая обувь.
0: Смотря какой фабрик, смотря сколько details, да.
2: Да, да. Смотря вообще какое мероприятие. Ну, на все мероприятия, в клубы, рестораны всегда хожу на каблуках. Нет ничего красивее, мне никто никогда не докажет, какая бы мода ни была, платье с кроссовками. Девушка выглядит всегда красивее, всегда сильнее, всегда женственнее только на каблуках. И всегда мужчины будут поворачиваться в сторону женщин, которые идут в красивом женственном образе на каблуках, а не в кроссовках.
0: У меня складывается такое ощущение, что вот эту вот теорию о том, что женщины выглядят на каблуках красивее, придумали сами женщины. А ну, давай, знаю, Любовь, кстати, Любовь, а давай-ка вот, спасибо огромное за звонок, давай я вот буквально через несколько минут приму три мужских звонка и спрошу, девушка красивее на каблуках или красивее без каблуков? Давай договорились, а ты послушаешь и посмотрим. Хорошо, может быть, давай. Ты ошибаешься. Хотя я для меня лично говорю, в кроссовках намного красивее, в каких-нибудь лодочках там и так далее, но на каблуках...
2: Но нужно учитывать места, если, конечно, мы идем куда-нибудь на пляж, то понятно.
0: Когда мы, то есть вы идете на пляж, вы почему-то на пляж идете с золотыми цепочками, кольцами и всем прочим. И это вам никак не мешает. Вот это вы знаете. За границей сразу как можно определить человека из России. Во-первых, с пакетом вот этого ПВЗ всякого. А во-вторых, с цепочками, кольцами, серьгами и всем прочим они на пляж идут. Так что здесь вот это не... Да. Все. Любочка, спасибо огромное за звонок. Чуть позже буду, как и говорил, приму три телефонных звонка от мужчин с вопросом одним. Женщина на каблуках. Респект. Респект, не респект, а может быть без каблуков лучше респект, не респект. Чуть позже.

0: Катя.
1: Ну да, буквально через 10 минут запишите, мужики, номер телефона студии Нового Радио. 8495-232-1632. Вопрос будет один. Женщина на каблуках красивее или женщина без каблуков красивее?

0: Хочешь свежее? Включи новое.
1: Кстати, очень многие девочки по поводу вопроса, зачем вы носите каблуки, отвечают, чтобы быть выше. То есть я правильно понимаю, что вывод какой можно сделать? Что каблуки носят женщины исключительно закомплексованные. Ну, то есть чтобы быть... Вам не нравится ваш рост, значит, это ваш комплекс. Правильно получается, да? 8495-232-1632. После песни буду принимать звонки от мужчин.

0: на «Малиновой луне», моя Мишель, суперхит на новом. Ну что, тот самый долгожданный момент, сейчас все прояснится, прояснится, если правильно, да, говорить? Прояснится в вопросе, правда ли, что мужчинам нравятся женщины на каблуках? Я хочу принять сейчас звонки, три телефонных звонка, 8495-232-1632. Девочки утверждают, что мужикам нравятся женщины на каблуках. Давайте сейчас это проверим. Прямо в прямом эфире. Мужики, позвоните мне, пожалуйста. Вот прям будет, ответите на вопрос, и будет вам счастье. 8-495-232-1632. И мы узнаем прямо из первых уст, так это или нет. Алло, привет.
1: Алло, доброе утро.
0: Доброе утро. Как тебя зовут?
1: Федя.
0: Еще раз?
1: Федя.
0: Филя?
1: Нет, Федор.
0: А, Федор, я понял. Федя, скажи, пожалуйста, вот женщина на каблуках или женщина без каблуков? Что красивее для тебя?
1: Скажу, как стилист из Питера. На каблуках лучше.
0: Ты стилист из Питера, говоришь, что на каблуках лучше.
1: Да.
0: Хорошо, спасибо, твой голос учтен. Подождите, я поставлю сейчас подножку вот так вот. 8495. Стилист говорит, что это красиво. Хорошо, доверяем мнению стилиста. 8495-232-1632. Еще звонки телефонные. Приму я. Мне не жалко. Время у нас пока сколько? Резиновое, можно немного. Алло, привет.
2: Алло, привет.
0: Да, меня Вадим зовут, тебя? Ты пропал в этот момент. Как тебя зовут?
2: Никита.
0: Никита, давай скажи, как на духу, женщина на каблуках красивее или женщина без каблуков красивее?
2: Без каблуков.
0: Без каблуков?
2: Да.
0: Скажи это громко и сам. Женщина красивее без каблуков.
2: Женщина красивее без каблуков.
0: Все, вот видите, у нас 1-1. 1-1, самый накал. Спасибо огромное. Третий звонок все решит сейчас. Итак, мужики, срочно позвоните. Девочки там сами себе придумали, что мужикам больше нравится, чтобы женщина на каблуках ходит. А ну, давай, третий телефонный звонок. Алло, привет.
3: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
3: Меня Михаил зовут.
0: Да, Михаил, давай вот сейчас разреши спор. Либо девочки сами придумали, либо есть так на самом деле. Девочка на каблуках для тебя красивее.
3: На каблуках очень привлекательно.
0: Еще раз.
3: Очень привлекательно на каблуках.
0: Да?
3: Да.
0: Ага, хорошо. Хорошо, все, вот в принципе.
3: Мой голос засчитан?
0: Что еще раз?
3: Мой голос засчитан?
0: Твой голос засчитан, да. Очко уходит в пользу зрителей. Ваше очко уходит к зрителям, это называется. Это ты из какого города сейчас позвонил?
3: Пятигорск.
0: Пятигорск. О, нифига себе. У вас там по Пятигорску как раз-таки на каблуках только и ходить, мне кажется. По горам, по этим. Видел. Спасибо огромное, звонок. Ну вот со счетом 2-1 победили мужики, которые сказали, что на каблуках женщины красивее. Хотя... Еще, что ли, пару звонков принять? Что-то вот спорный момент, на самом деле. А социальные сети, Нового Радио. Девочки, выложите, пожалуйста, свои каблуки. Сейчас фоточки своих каблуков скиньте в наш мессенджер, в ВК и так далее. И отвечайте на вопрос, зачем вы носите каблуки? Чтобы быть для мужчины красивее. Ну, такая себе же жертвенность. Если вам не нравится ваш рост, то это закомплексованность. То есть я никаких плюсов каблуков не вижу.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
3: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
2: Ну ты сравнил.
3: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
2: И ты выбирай зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Он Лолита, кстати, в видеоклипе на суперхит «Титаник», прямо сейчас, который транслируется. Напомню, новое радио можно не только слушать, но и смотреть. В клипе вообще без обуви и прекрасно выглядит. Это к вопросу по поводу того, в наших социальных сетях задал. Девочки, зачем вы носите каблуки, если это самая неудобная вещь, самая неудобная обувь, которую только придумали? Короче, два самых популярных ответа на этот вопрос. Первое – это чтобы быть выше. Второе – это... Ой, а я забыл второе. Я просто засмотрелся на фотографии, которые вы присылаете. Я попросил вас еще каблуки скинуть в наши социальные сети. Девочки, красивые каблуки, ничего не скажешь. Но, смотрите, чем красивее каблуки, тем чаще, тем сильнее всматриваешься в них и видишь ваши немножко, ну, можно я это скажу, немножко неухоженные ноги. Ну, вроде каблуки красивые, обувь красивая, а ноги немного неухожены. Ну, куда это, девочки? Ну, следите хотя бы за этим тоже. Давайте, продолжайте, скидывайте свои каблуки. Я же вышел в эфир не для этого. Я вышел в эфир снова проанонсировать Радио Хаб. Новое официальное приложение Нового Радио. Стабильный поток, бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Эфир, трансляция из студии. Все это в приложении. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был. В отпуске ли, за границей ли, на Луне ли. Суперхиты, суперновинки всегда будут рядом с тобой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Категория 12+. А теперь жду ваши каблуки. Фоточки каблуков. Срочно! Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну,
10: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
15: Новое на новом.
16: Серябкина и Дима Урих. 8-901.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: соля. Продолжение женской темы. Новость подоспела о том, что миф о том, что женщины по природе моногамны, развеян. Представляешь, да? Склонность к увеличению числа сексуальных контактов у мужчин выражена сильнее, чем у женщин. Это понятное дело. Однако оба пола имеют и долгосрочные, и краткосрочные репродуктивные стратегии. В переводе с русского на понятный – женщины не моногамны. В переводе с русского на понятный – женщины более избирательны. Точка.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра в пятницу 10 июля облачно, днем плюс 23. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама. Реклама.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
8: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
10: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
11: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
12: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
13: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
15: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Мороженое «Село Зеленое», пломбир фермерский с ароматом клубники в глазури 15%, 70 грамм, 59 рублей 99 копеек.
16: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 240-247-95-05.
3: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
17: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
19: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Про очередную вакансию мечты расскажу тебе уже через 20 минут. Не пропусти. Пока же не забываем, что новое радио в первую очередь музыкальная радиостанция, значит нон-стоп. Суперхитов, суперновинок, твоих любимых летних жарких. Далее по плану без рекламы. Наслаждайся. Вадим Данилин с тобой еще час. Всем приветули.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Саммит, Джулия Чардж со своим суперхитом в эфире Нового. Как и обещал, вакансия мечты. Зарплата 100 тысяч рублей. Не в Москве, в Казани. В Казани местный компьютерный клуб открыл вакансию, в которой нужно просто пить энергетики и играть с другими гостями катки. Требования самые что ни на есть простые. Более 300 часов в Counter-Strike или Dota 2. Ну и за работу будут платить 100 тысяч рублей. Казань, привет тебе огромный. Уже выдвинулись, да? Хорошая вакансия. Суперновинка от Ёлки. Дима Билан, Гаязова, не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: на новом радио.
1: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
4: Квас «Благодей».
5: 20 лет с вами.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
6: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
8: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
9: Да что тут думать? Котел.
8: Не входит.
9: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
8: А он точно самый при самый необходимый?
10: А как ты думаешь, почему так написано?
11: Даже не думай сомневаться. Зота.
12: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
13: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это Женя Трофимов и «Комната культуры». Все они о тебе. Суперхит на новом. Очень интересная новость подоспела. Я не знаю, как в твоем городе вещание, но в радио речь пойдет про москвичек. Ну, как москвичек, вот эти вот, знаете, которые переехали просто без прописки, без всего, тоже москвички считаются. Треть москвичек считает изменой лайки под постами других девушек и переписки, гласит новое исследование. Я не знаю, что за исследование, кто его проводил. Прикинь, лайки под постами других девушек – это измена. Насмешнили. У мужчин же порог выше. Для мужчин измена лишь встречи наедине с противоположным полом. Вот здесь я согласен. Вот здесь я за мужиков, за мужиков. Что, ну, подумаешь, там какой-то лайк под какой-то фотографией под постом у девушки. Ну, что такого? Ну, серьезно. У всех проблем одно начало, сидела женщина, скучала. Не будем сейчас об этом. Хотелось бы, конечно, провести опрос, но не буду сейчас, не буду. Не за горами пятница.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Два дня, одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
12: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Коста Лакоста в эфире Нового, Вадим Данилин в эфире Нового. А говорить со следующего часа будут уже мои коллеги. Я и забыл, что четверг у меня это короткий рабочий день. И какие, между прочим, коллеги? Ведущий выходного шоу Макс Астахов. Твоя подружка Эйви раньше на пару часов пришла в эфир. А оба озвучат двадцатку лучших треков нового радио. Ближайшие полтора часа в эфире только лучшее и твое любимое. Так что встречай громкими аплодисментами, желательно стоя, а я побрел домой. Лето, а у меня появилась традиция. Я после работы сейчас хожу к большой воде и там отдыхаю. Чего я тебе желаю. Короче, Вадим Данилин обнял, приподнял. Пока.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра в пятницу 10 июля облачно, днем плюс 23. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
6: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
7: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Мороженое «Село Зелёное», пломбир фермерский с ароматом клубники в глазури. 15%, 70 грамм, 59 рублей, 99 копеек.
10: О, торговая сеть «Командор». Угаренского 2, 240, 247, 95, 05.

0: людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ивазимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Костюм от Астери не просто наряд, он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник, безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
3: Красноярский рабочий 150К.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, здесь Макс Астахов и Роман Емельянов, который прямо сейчас находится в командировке, поэтому в темном подвале нового радио я встретил ее, Эвелин Малинкина.
1: Как здорово, что ты меня тут увидел, вот эти шутки будут еще, темный подвал, вот я ее встретил, нашел, все 5000, кстати, опять.
0: Хорошо, напиши мне, пожалуйста, чтобы я обязательно тебе перевел, ну что, начнем?
1: Начнем.
0: Классическое 20-е место, с которого мы всегда начинаем, и следующий артист отправляется. Правил Асю и трек «Сильно так» куда-то в небытие. На 20-м месте Звонкий залетает с треком «Невероятно».
1: Невероятно — это то, что, оказывается, Звонкий умеет танцевать. Я об этом не знала никогда, а тут я его видела на нашем... Как это?
0: Open Air.
1: Да, тут я видела его на нашем Open Air, а он вообще «Алло, Тодес», свяжитесь с ним.
0: А я еще очень сильно удивился, что, ну, визуально Звонкий не весит много, так его еще и артисты на этой сцене поднимали, он там как космолет какой-то летал.
1: Завидую жестко.
0: Ты тоже хочешь, чтобы тебя как космолет поднимали?
1: Ну а что? Ну а да.
0: Тодос, свяжись, пожалуйста, с Эвелиной. А мы слушаем Звонкий. Невероятно.
2: 20-е.

0: чувствую.
1: И вот Ася, к сожалению или к счастью, покинула наш хит-парад, и диджей Smash может совсем скоро прямиком отправиться вслед за ней, потому что у него 19 место и минус 3 строчки к этому часу. Песня «Бэмби», я уже рассказывал много раз, что диджей Smash очень интересно ведет свои социальные сети, там он публикует различные новинки из музыкального мира. На этот раз он пишет следующее. Неожиданные новости. В Новой Зеландии диджей — это профессия мечты. По данным исследования, именно диджеинг возглавил список карьер, которыми новозеландцы интересуются чаще всего. Да не только новозеландцы. Вы посмотрите на нее, точнее, услышите ее прекрасный голос. Эвелин, которая, сколько у тебя уроков уже было?
2: Так, это не имеет значения. Главное, что я... Запоминайте прямо сейчас. Я будущий Руденко. Я будущий Smash. Я буду главным диджеем этой страны. Обещаю. Наверное, это не точно. Возможно, я переобуюсь на скейтера.
1: У каждого диджея должна быть своя фишка. Какая будет у тебя? Ты будешь делать так?
2: Нет, я буду... Да, я же не вы.
1: Диджей Смэш. Бэмби.
3: 19 место.

0: Ой, нет, можно я, можно давай. Во-первых, трек новый, во-вторых, поет его. Я люблю его. Я люблю его всем сердцем.
1: Рябкино?
0: Нет, Диму Уриха. А кто не любит? Сейчас, причем я хочу сказать, что я его полюбила до того, как все полюбили.
1: Так поэтому он же к тебе даже на эфир приходил.
0: Было дело, когда он еще никому, вот такой вот птенчик, вообще не оперившийся. Сейчас-то, конечно, модно любить, а я знала его еще до этого, поэтому я считаю, что я главный фанат.
1: Ну, мне нравится все, что происходит с ним, связанное в социальных сетях. Во-первых, оно набирает очень много. А недавно я видел видос, есть блогерша, зовут ее Кристина, так она выпустила официальное обращение к Диме Уриху. Она сказала следующее. Уважаемый блондин, я не знаю, как вас зовут, но дайте вы уже, пожалуйста, свой номер телефона настоящий всем этим дамам, потому что слушать это каждый день, но уже невозможно.
0: Девочки, 500 рублей? Ну, вижу, то дешево. Косарь! Я солью все данные. Шутка.
1: Дай мне свой номер, блондин.
0: 8-9-1.
2: 18-е.

0: 17 место, там у нас тусуются Андра и Мэри Гу, трек «Тайна». Никого они не выкинули на этой неделе, но и спойлер. Новинок в нашем хит-параде к этому часу больше не предвидится. Но зато мы слушаем хитовые трещи, которые там закрепились, как, например, эта песня уже 3 недели у нас тусуется. Мэри Гу, твоя подруга, ты говорила?
1: Да, люблю, я вообще всех люблю.
0: А на Open Air ее видела?
1: Да, обнимались жестко.
0: О чем?

0: Нет подлого умысла. Короче, когда мы говорим «животное», если подытожить все это стихотворение, надо говорить «человек», потому что как бы животные, они лайтовые, а вот люди делают всякие всякчасти. Вам давай разбавим немножечко сразу тречком.
1: 17 место.

0: Если все до этого момента катились куда-то в бездну, то группа «Градусы» и трек «На ресницах» поднимаются выше. Сегодня они остановились на 16-м месте. Ты знаешь, с чего они вообще начинали?
1: С чего?
0: Они начинали с работы грузчиками и вот не брезговали тяжелым физическим трудом до того момента, как стали вот звездами. Хотя, я не знаю, возможно, у них бывает, знаешь, воскресный вайб, когда они такие. А вот, чтобы не зазнаваться, надо вспомнить, с чего мы начинали и потаскать какие-нибудь тяжести.
1: Слушай, я видела новость о том, что сантехники зарабатывают от 500 000 рублей.
0: Поэтому, в России?
1: Да, поэтому в целом, возможно, мы все не тем занимаемся.
0: Блин, я недавно вызывал себе сантехника. Мне надо было починить кран, и он такой, зачем чинить? Купи новый. В целом он его просто установил.
1: Подумай.
0: Вернемся к истокам группы «Градусы».
2: 16-е.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Детское питание «Леон Бэби» в ассортименте 24 рубля 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
7: Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
8: АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Отметь корпоратив с «Good Night». Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. «Good Night Show».
10: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
11: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
13: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Новое радио. Новое радио.

0: новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих, телец на двоих.
0: Новое радио.
2: Высшая, высшая лига.
3: Мы продолжаем хит-парад «Высшая лига». Да, вам не показалось, это Эви. Макс Астахов заплатил мне 5000, чтобы я его подстраховала и записала с ним, чтобы ему было не скучно.
4: Абсолютная правда. Деньги, правда, еще не дошли, и я надеюсь, что и не дойдут. Вот тебя что вдохновляет, Эвелин? Вот чем ты вдохновляешь, в плане творчества?
3: Начинается. А можно это что, топ-5 самых тупых вопросов на свете? Я вдохновляюсь людьми.
4: А вот наша следующая артистка, которая занимает 15 место, Татьяна Куртукова с песней «Алешенко», рассказала, что ее вдохновляет русская музыкальная традиция, древнерусское знаменное пение и народные обрядовые песни.
3: Меня тоже.
4: А ты людьми, людьми.
3: Я вообще амбассадор славянства, посмотри, как я выгляжу.
4: Большие факты слушаем. Алешенька.
0: 15 место.

0: Ладно, я не мог оставить Эвелину без второго касания с ее лучшей подружки на сцене не только нового радио, но и вообще все возможные. Мэри Гу, ее трек «Заново» на 14 месте. Тебе вещать?
1: Я могу сказать, что просто вот человек работает, понимаешь? Уже второй раз мы ее встречаем буквально за несколько минут. Учитесь, учитесь все, как Мэри Гу. Что не трек, то хит.
0: Мэри Гу еще в зал ходит, тоже работает.
1: Да, да вообще лучше. Я говорю, я люблю ее.
0: А ты в зал ходишь?
1: Я люблю ее.
2: 14 место.

0: Скандалы, интриги, расследования. Этот трек был у нас на первом месте, был на втором и на третьем, но сейчас он находится на 13-м. 21 неделя в нашем чарте хит-парад. Это Holy Flame и трек «Тону». Ну вот по поводу скандалов, там сейчас такое.
1: Ой, там такой жесткий замес. Он ведь обвинил... Подожди, кого он обвинил, что у него украли
0: невероятного,
1: трек?
0: Невероятного, классного Вани Дмитриенко.
1: Да, а в свою очередь Мона обвинила Holy Flame, что он у нее украл клип. Один в один, кадр в кадр. И получается какой-то вообще порочный круг.
0: Но замес был в том, что они поговорили с Моной сначала и разобрались, и договорились о том, что не рассказывать это аудитории. А когда такая же ситуация через пару дней случилась у Holy Flame и Вани Дмитриенко, он сразу же вышел в сеть. Мон такая: я только что тебя простила, а ты с другим артистом себе позволяешь такое. Непорядочно, непорядочно.
1: Но начинающий хайп никогда не повредит. Главное, чтобы оно в нужное русло утекло.
0: Нам остается только следить за развитием событий. Holy Flame.
2: 13 место.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Где суперхиты? У нас в чарте.
4: Стильно.
3: Где суперновинки?
0: У нас в чарте.
4: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
4: «Терминатор».
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
5: 16+. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
11: Остан, Эвелина Малинкина. Хит-парад «Высшая лига». 12 место. «Елка». 11 недель в чарте. «Елка» твоя тоже подруга.
12: Я вообще всех люблю. Я буду говорить это про каждого артиста.
11: Ладно, у «Елки» день рождения было недавно. Ты ее
12: поздравляла?
11: Да, все,
12: я, конечно, поздравляю. Я написала: «С днем рождения, прекрасная Лиза».
11: Блин, знаешь, как отстойно, что я не могу это все проверить.
12: Почему?
11: Ну, я не могу
12: просто
11: это
12: верь,
11: все проверить.
12: Просто верь. Посмотри в мои честные глаза. Разве я могу врать?
11: Ты в очках.
12: Правда.
11: Ну, хорошо, что не в солнцезащитных, а меня просто обычные немного бликуют. Ладно, «Елка», с прошедшим тебя днем рождения.
12: С наступившим.
11: Абсолютная правда. Я проверял тебя, себя и наших слушателей. Будь проще. Вот как говорят, так «Елка» и поет. Песня проще.
0: 12 место.

0: Едем дальше. Филатов и Кэрос. Песня «Среди счастливых людей». Они недавно выпустили... Что? Клип на эту песню. В описании поста было написано: это лучший танцевальный клип. Я такой: ну если там нет тектоника, то по-любому не лучше. Я посмотрел этот клип, и оказывается, что там есть тектоника.
1: О, тебя объегорили, обдурили, обхохмили, подловили.
0: Ну что, это заготовочка была какая-то?
1: Я просто общаюсь с Кириллом Калининым.
0: Жиза. 2026 это новый 2016, и пацаны как будто бы почувствовали этот тренд тектоник.
1: Я напоминаю, кстати, что 29 июля Филатов и Кэрос придут к нам на живую среду. Или в живую среду. Ребят, русский не родной. 29 июля, живая среда на новом радио.
0: Филатов Кэрос.
2: 11 место.

0: Золотая середина, 10 место. Тут у нас притаился мод, 16 недель в чарте, и на этой неделе плюс одна строчка. Ну, мод — это один из тех артистов, который всем сердцем и душой переживает за чемпионат мира по футболу. Ты поглядываешь на красивых мальчиков?
1: Я вообще не в курсе. Я верю во все иишные видео, которые связаны с этим чемпионатом мира. Я
0: знаю... Алло, пухососы, свяжитесь с ней.
1: Я единственное, я нашла для себя фаворита. Большой мужик с длинными волосами.
0: Холланд.
1: Он. У меня все рекомендации в нем. Мне просто очень нравится, что он такой смешной. Он принцесса Эльза, только которая весит 2 тонны.
0: Это правда. Да, но сейчас я вам... ножом по сердцу немножечко дам, потому что Криштиану Роналду со сборной Португалии проиграл Испании со счетом 0-1. Это значит, что Криштиану покидает этот чемпионат мира. Мод по этому поводу расстроился. Думаю, что и многие болельщики тоже.
1: Это бывший Ирина Шейк, который? Или который чипсы рекламировал, такой черный?
0: Ирина Шейк — это Брэдли Купер. Это актер.
1: Вообще-то Ирина Шейк, по-моему, с кем-то Роналду, Рональдиньо. Но...
0: Тебе виднее, Эвелин. Давай потом вернемся, когда уточним все моменты. Намек на нас.
2: 10 место.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 10 июля облачно, днем плюс 23. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама. Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь! 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова, 70, строение 6. И вторая Брянская 4.
8: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
9: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
11: Слушай.
10: Новое

0: Это лучший, единственный и величайший хит-парад нового радио «Высшая лига». Здесь у нас экспериментальный состав. Макс Астахов, здесь Эвелин Маленкина.
1: Это я.
0: И мы продолжаем. На
1: можно? Подожди. Я влезу. У меня просто есть интересные факты, и я всех проверяю. Давай тебя тоже проверю.
0: Давай.
1: А потом перейдем к сути.
0: Давай.
1: Слышал ли ты выражение «осиная талия»?
0: Слышал.
1: Вот как ты думаешь, осиная талия, она почему осина?
0: Ну, потому что осина.
1: Вот, осина, типа дерево.
0: Да.
1: Оказывается, это про осу.
0: У осы есть талия?
1: Оса, вспомни, как выглядит оса.
0: Я помню.
1: Как вообще конфетка лучше.
0: Угу.
1: И поэтому все это время талия осиная была из-за осы, а не из-за того, что дерево осина.
0: Странно, что я закончил химико-биологический класс, но мы такое не проходили.
1: Странно, что у меня золотая медаль, и я узнала об этом в 30 лет.
0: Купленная, что ли? Ладно, теперь к сути. Как и говорил Эвелина изначально, 9-е место. Тут у нас Лирик со своими кассетами остановился. Минус одна строчка у него на этой неделе. Всего в чарте он 16 недель. Кстати, Лирик был на нашем опен-эйре.
1: Да, как всегда, прекрасен.
0: Вопросик ему задал один. Почему так часто пропадаешь?
1: А он что?
0: Я готовлю новый тречок. Еще он готовится выступать вместе с бэндом. Получается, одинокого Лирика на сцене мы больше не увидим. На нашем опен-эйре мы видели его вместе с Зиверт. Там танцоры, там музыканты, а теперь еще и Лирик будет выступать вместе с музыкантами. Но не путайте его с музыкантами Зиверт, потому что Лирик с музыкантами и Зиверт с музыкантами — это две разные истории абсолютно.
1: Очень сложно, но я верю тебе, вот каждому твоему слову.
0: Кассеты.
2: 9-е место.

0: Мы продолжаем хит-парад «Высшая лига». Это Эви, ребят, вам не показалось, все еще здесь. И Макс Астахов, естественно. У нас здесь вообще-то Джонни и Федук. Ну, говори что-нибудь.
1: Понравился ли тебе этот тречок?
0: Да, потому что я очень люблю Федука. И очень хорошо отношусь к Джонни.
1: Какая-то градация артистов у тебя произошла.
0: Я должна честно признать, что треков Федука я знаю больше, чем треков Джонни.
1: Согласен. У меня похожая история. Но мне кажется, что... Ну, вот Джонни сделал себе недавно выходной. Вот он с пацанами поехал на квадроциклах, по грязи они катались. Ну, чисто такой мужицкий день. Ну, не мужицкий дождь, а мужицкий день, аллилуйя. А вот Федук как раз-таки продолжает работать. И вот если лето... Тречок, который взлетел, то следующий трек у Федука вышел уже с Мартином, а это новая история.
0: Извините.
1: А это вообще новая история.
0: Очень хорошо.
1: Да, он вообще, мне кажется, тоже много чего может захватить. И если вы будете голосовать и писать во все возможные социальные сети и сайт «Новое радио», то, вероятно, он появится и здесь, в высшей лиге. А мы любим такие истории, когда артисты выбивают собственные треки. Ну ладно, не буду тонить. Джонни, Федук, «Лето».
2: Восьмое место.

0: Медведь и Волк, а, простите, Пиар-Вульф, Феникс на 7-м месте у нас здесь. Эвелина уже не
1: может. Ну ты хохмач, я не могу, ты реально у Кирилла где-то подобрал ключ от каламбуршной?
0: Ну мы просто опен-эйр все вместе вели, он меня укусил
1: было,
0: там за сценой.
1: Было.
0: Да, Пиар-Вульф продолжает кататься по городам России, была в Тюмени, в Екатеринбурге, в Новосибирске, короче, у нее какой-то тур-лайф, получается, она как рэпер.
1: Ну да,
0: осталось только в песне спеть про тур-лайф, тогда точно все клише будут подобраны. Самое интересное, что ей в каждом городе дарят различные подарки.
1: Ну, завидуем, конечно.
0: Интересные в плане подарки.
1: Ну расскажи, например, что?
0: Глиняные чаши, которые были сделаны собственными руками, еще очень много всего, что я не понял, но у тебя тоже недавно были интересные подарки.
1: Я не помню, какие у меня были интересные
0: подарки. В смысле, я хрустел и потом...
1: Да, но мы не будем говорить, потому что это и так уже получается какая-то реклама на 5 лет вперед.
0: А ты, ну чипсы, короче, подогнали вагон...
1: Палочки кукурузные.
0: Вагоны, маленькую тележку просто. 3 коробки там было?
1: Да.
0: Но Эвелина не жадная, она с нами со всеми поделилась.
1: Это
0: спасибо
1: правда,
0: большое.
1: Это правда. Только съели за секунду, но это не моя вина.
0: Да. Поэтому возвращаемся, как Феникс от Бервуд.
2: 7-е место.

0: если мы сломаем абсолютно все стереотипы, и, например, вот на 6-м месте у нас Мари Крамбрери и ее песня «Давай не ждать», и мы вообще в этом выходе не будем ничего говорить про Мари Крамбрери. Как
1: тебе давай. Такая история? А про что мы будем говорить?
0: Ну, например, про Даву.
1: Он же необычно.
0: Он же даже не делают вообще.
1: Ты такой вообще просто, ты ломаешь все шаблоны.
0: Ну, Дава же как-то связана с Мари Крамбрери.
1: Даже не знаю как. Возможно, муж?
0: Да, кстати, возможно, муж. Так вот, Дава недавно устроил большой стрим. Он притащил туда стримеров, позвал Лешу с Вика, и они отправились на рыбалку. Это уже видно, да, чувствуется, что мужикам за 30.
1: Ну да.
0: Снимали на камеру, как они рыбачат. Ситуация еще произошла в следующем, что там рядом кто-то отмечал свадьбу. Они такие ради контента заперлись туда вместе с Лехой, с Виком. Он был на нашем open air. Я спросил, говорю, а что, а как? А как ты вообще на это согласился? Он говорит, ты не понимаешь, это мои увлечения. Рыбалочка, спокойствие, мне все это нравится.
1: Не скуф, а взрослый.
0: Да, вот, это ты молодец. Давай не ждать, давай стримить Мари Крамбрери.
2: 6-е место.

0: все ближе и ближе мы подбираемся к нашей вершине чарта, а сейчас пятое место и «Моя Мишель».
1: Да, мне надо было что-то говорить. Ты так просто уверенно рассказываешь, мне нравится тебя слушать. Что могу сказать? 3 позиции потеряла роднулька за неделю, поэтому, друзья, не забывайте голосовать. Если вы хотите, чтобы трек как можно дольше оставался в хит-параде, только вы можете на это повлиять.
0: Да, моя Мишель как-то рассказывала про то, что она купила себе еще не родившуюся собаку. Ну, то есть, забронировала, вот когда она там появится, дайте, пожалуйста, мне ее, и что? И собака появилась, и теперь она тусуется с ней как будто бы 24/7. Вот собака или кошка, Эвелин?
1: Собака.
0: Почему?
1: Я собачница.
0: Ну, так и не скажешь.
1: Да в смысле?
0: Ну, какие у тебя атрибуты, как у собачницы, есть?
1: Я просто люблю собак. А какие, подожди, какие атрибуты должны? Что, я должна носить футболку «Я люблю собак»?
0: Ну, нет.
1: Я собака.
0: Я на плече где-нибудь шерсть, там, кусок. Иногда могла бы и хвостом повилять, когда радуешься.
1: Успокаивайся. Успокаивайся.
0: Ладно, успокоит нас моя Мишель на «Малиновой луне».
2: Пятое место.

0: Здравствуют нейросети. Четвертое место. By India. Хчо. Мод. Песня. Шаде. Как много было сказано, как много говорится до сих пор, различные законопроекты применяются по поводу использования нейросетей. Я вот недавно послушал небольшое интервью Майота.
1: Так.
0: Это который Артем.
1: Конечно.
0: Его спросили, а как ты относишься? Он говорит, я как-то средний отношусь, потому что, ну, как инструмент использовать нейросеть, это одно, а с другой стороны, они ее даже не переработали. Ну, короче, он между двух стульев оказался и не стал выбирать, очевидно, одну сторону.
1: Возможно, не захотел покупать премиум-подписку, чтобы также треки шлепать. Ну ладно, мы его не осуждаем.
0: Потому что рэперы что говорят? Мы зарабатываем деньги, а не тратим их.
1: Правильно.
0: By India. Хчо и мод. Шаде.
2: Четвертое место.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
2: Возрастное ограничение 18+. Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Arban – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Такая круть! Еще хочу!
5: Это ты о чем?
4: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
5: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать.
4: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
6: Для лиц старше 9 лет.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН-П 316-246-800-577-71.
2: Новое.

0: Призеры нашей высшей лиги, а именно третье место, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и песня «Happy End», которая каждую неделю поднимается все выше и выше, плюс 4 строчки и 4 недели в нашем хит-параде. Кстати, этой песне, этой композиции исполнился ровно месяц. Об этом я узнал в социальных сетях артиста.
1: Как это мило, что артисты теперь отмечают месяца рождения своих песен.
0: Вот как бы ты отмечала, если бы ты выпустила трек ровно месяц?
1: Я бы каждый день отмечала. Моему треку 2 денечка, 3 денечка, 4 денечка, и все. У меня контент был бы расписан на всю жизнь.
0: Ты играла, видимо, в покемонов, хотел сказать, в этот Тамагочи.
1: Конечно. 2 дня прожил, слава богу.
0: Получается, месяц бы мы не отмечали, да?
1: Так, соберись.
0: Окей. Ну что еще по новостям у этих артистов? Лазарев немножечко поменял себе имидж. У него остались усы для определенного проекта, в котором он снялся. Вот фотки показывают
1: Велине. А ему очень хорошо.
0: Такой легкий гусач.
1: Ну, в нем что-то в этом есть. Mm-hmm. Усатый мужчина мне, в принципе, очень даже нравится. Я с одним таким работаю.
0: Вау. Да.
1: Буквально.
0: Очень тесно связанные. А вот у Полины Гагариной вышел трек «Феникс» вместе с Бастой.
1: Мне нравится, что артисты полюбили слово «Феникс». Сколько еще треков с этим названием мы услышим?
0: Как минимум, я знаю только 3.
1: И это уже нормально.
0: Продолжайте. Пусть во всей высшей лиге будут 20 мест, занятые песней «Феникс». От разных исполнителей. Почему, собственно, нет? Вот такой вам «Happy End».

0: Ребята, мы подобрались практически к самому финалу. Второе место. Ваня Дмитриенко. Прикиньте, ну я не могу на этого ловкача. Плюс две позиции за неделю. Плюс у него скоро Лужники. Я люблю его.
1: А еще он рассказал, как, собственно, пишет свои песни.
0: Ну-ка, расскажи.
1: Обычно он пишет песни в стрессе или в сильном недосыпе. Такое состояние он чаще всего ловит во время длительных полетов. Также рок ему помогает писать накопленный негатив или ненависть к чему-то.
0: Очень здорово. Это очень удивительно, что ненависть помогает писать песни про любовь.
1: Ну, это трансформация чувств. Хорошо, буду сегодня психологом. А Вань Дмитриенко и ртуть подлечит прямо сейчас вас.
2: Второе место.

0: Ну и первое место, которое мы ждали очень долго, это Зиверт и песня «Газ». Мы, кстати, на Open Air решили, что я буду за Айсгергерта, Дима будет за Зиверт, и пели песню. Я... А какую песню?
1: Я газую, когда нет. Газую, когда есть.
0: Отлично. Вот как думаешь, у Зиверт со вкусом в одежде все в порядке?
1: Потрясающе. Я вообще считаю, что Зиверт одна из самых стильных артисток, которые есть у нас.
0: А ты не одна так считаешь. Есть вот у нас такой стилист знаменитый, фамилия его Жогов. И он позвал ее на шоу, там и Зиверт. Снимали обзор луков звезд.
1: Ну, она очень красивая, очень стильная. Мне вообще она очень нравится. И я, мне недавно попался рилс про то, что мы должны внимательно относиться к тому, что мы слушаем, потому что это как самопрограммирование. И если мы слушаем трек про то, что нужно газовать, двигаться вперед, все будет с нами хорошо.
0: Зиверт и газ.
2: Первое место.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Вот и высшая лига подошла к концу. Нежданно, негаданно, да, такое случается. Экспериментальная коллаборация, которая всегда работает. Макс Астахов и Эвелина Малинкина.
1: Это я. Спасибо, что позвал.
0: Спасибо большое, что пришла. Слушайте и дальше наш хит-парад. А самое главное, голосуйте за своих любимчиков. Абсолютно везде. В социальных сетях пишите. Во время прослушивания шоу тоже пишите. На наш сайт тоже заходите, потому что вся эта история зависит только от вас. Макс Астахов и Эвелина Малинкина. Пока.
2: Включай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
3: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
4: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, супер новинки и супер новости здесь.
12: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
12: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
12: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
12: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
12: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
13: Вернем на...

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. Ауте банк 0+.
1: Новое

Захотелось на палубу, и чтобы безалкогольный ром и без никотиновые сигары. Вот эта вот обстановка такая шикарная и замечательная. Вот как у нас сейчас в студии сидишь, смотришь в окно, и все вот это вот благолепие проникает в душу. Вот так вот я выражусь. Дорогуша, а ты что, пришла, нацепила на себя капюшон и уехала сразу на своем четырехколесном кресле от меня подальше? А обниматься кто будет? А, она за очками. Боже, боже, боже. Сколько красоты, друзья! А еще два инженера по бокам наблюдают, чтобы техника наша за миллионы долларов работала прекрасно и замечательно. Вот в такой вот прекрасной обстановке и работаем в такой же прекрасной обстановке. Начнем Эви Лэнд уже через 10 минут. Ой, моя хорошая.

0: должно было произойти. Но сейчас произойдет.
1: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
4: Красноярский, рабочий, 150К.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: едем в Авиленд. Все понятно, да. Здрасте, ребят. Салют, снова на радио. Слушайте, Авиленд, меня зовут Эви. Со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Ну да, мое почтение, вот это
0: да,
1: вот все.
0: Да, да, да. Всем привет. Наконец-то у нас токсичный четверг. День, когда мы делимся всем тем, что нас не устраивает, бесит, портит настроение, задолбало и прочее, прочее, прочее. Я начну. Итак, значит, я сегодня думала, что я буду вся такая тетя Фифа сидеть на какой-нибудь веранде, вот в это солнце вот сейчас абсолютно никому не нужно, есть какой-нибудь суп да салат.
1: Подумаешь, летним вечером, да, солнце нафиг нужно.
0: Мне оно сейчас не нужно, но мне было нужно днем, когда все лило. Но был дождик, и пришлось менять планы. Поэтому я решила, что схожу-ка я, мы вчера и позавчера говорили о том, что давно не ходила по больницам, схожу, думаю, ну чекнусь, ну чисто скажу, здрасте, вот я пришла, меня не было полгода, что-то у меня что-то состояние такое вяленькое.
1: А мне уже 30 лет.
0: Да-да-да.
1: Надо все-таки как-то почаще к своему здоровью.
0: Не,
1: да?
0: У меня же анемия, железодефицит, и поэтому у меня, когда я перестаю его пить, мне резко становится слабо, все, лень, тяжко жить. Я говорю, ну, наверное, опять полетело все вниз, давайте, может, чекнем кровушку, все дела. Значит, меня сегодня прогнали по всем врачам вселенной. Мне даже УЗИ печени сделали, потому что она там откопала, что когда-то у меня там было какое-то пятно, а давайте проверим, не опухоль ли.
1: И тем временем, когда твой коллега звонит и говорит, здравствуйте, хотел бы впервые в жизни воспользоваться такой штукой, как медицинская страховка, ответ получаю, да, только это всегда платная услуга в 10 случаях из 10.
0: А потому что, понимаешь, мне кажется, нашу страховку отбиваю я полностью. Страховка наша работает только на меня, потому что я прихожу, меня отправили к гастроэнтерологу. Мы вот буквально вчера вспоминали ФГДС, да, вот это вот заглатывание вот этого всего. Значит, я прихожу к ней, она такая, а вы когда-нибудь дули в трубочку? Я такая, в какую,
1: ну,
0: еще,
1: да,
0: трубочку?
1: Когда гаишники остановили.
0: Я даже не вожу машину. В общем, оказывается, есть такой тест, чтобы проверить, есть ли у тебя бактерия хеликобактер. Ты, значит...
1: Илари.
0: Да-да-да-да-да. Эта штука занимает 40 минут. Я напомню, я вышла просто, вот, чтобы мне максимум взяли общий анализ крови и сказали, приходи через день, ты здорова. Значит, 40 минут. Ты сначала дышишь в пакет, вот так вот, выдыхаешь весь воздух, угу. Потом пьешь апельсиновый сок и 40 минут ждешь.
1: Привет друзьям с теплотрассы 90-х, ага.
0: Понимаешь?
1: Высок,
0: и сок
1: там,
0: тебе,
1: правда,
0: тоже. А тут тебе выдают модный. У нас Масайте. Классная клиника, у нас суперская страховка. Значит, потом ты опять дышишь в пакет, иду к гастроэнтерологу, она говорит, а нам бы с вами сделать гастроскопию. И с другого входа тоже бы посмотреть.
1: Угу.
0: Я говорю, с какого другого входа? Она такая, с того самого. Готовьтесь. Я говорю, я не готова. Она такая, вот у вас сейчас придут анализы, у вас будет неделя настроиться. 3 дня подготовки. Она такая, под наркозом сделайте. Под наркозиком, мы сразу все возьмем. Я посмотрела, как это делается. Тебе вставляют в рот такой кляп, только наоборот, чтобы у тебя рот не закрывался. Тебя усыпляют.
1: Как когда зубы лечат.
0: Да, ага. Тебя усыпляют, ты вот с этим кляпом спишь. В тебе вот так вот шарахаются этими трубочками с одной стороны и с другой. Ты просыпаешься, и тебе говорят, все с тобой хорошо или нет. И она говорит, да все, да вообще все супер. Там три. Вот самое сложное, это подготовиться. Там вот, да, есть нюанс, там растворчик такой, вот 3 литра, вот надо его попить. Такая диета вообще простая, просто не ешь клетчатку. Я говорю, это что, я 3 дня могу чипсы есть? Она такая, хи-хи, но не сказала. Да, я читаю, там вообще ничего нельзя.
1: Подожди, но если верить, что чипсы все-таки из картофеля сделаны, то
0: ну
1: как
0: да,
1: же ты избавишься,
0: да.
1: То да.
0: Но там просто, там вообще, я думаю, вообще ничего нельзя, там просто ничего нельзя, там нужно есть вот какую-нибудь индейку на пару, яйца вареные, там ничего нельзя. 3 дня ты ничего не ешь, и 3 дня ты еще пьешь вот эти вот 3 литра.
1: Слушай, ну
0: раствора.
1: Это же наш Титов к чему-то готовится, но так, наверное, ни разу и не...
0: Я не знаю. Мне, короче, это испортило настроение совершенно. Плюс мне взяли не только общий анализ крови, мне взяли всю кровь мира. За всех, ребята, сегодня все сдала. Ждать теперь результаты анализов. И через недельку, получается, у нас будет карусель. Я пытаюсь соскочить с этой историей. Говорю, а если придут, ну, безупречные анализы? Она такая, они не придут такими.
1: Дорогуша,
0: я посмотрела
1: Эли...
0: вашу историю болезни. Они такими не придут.
1: Решила стать бабулечкой в поликлинике еще до того, как
0: да, это,
1: вообще
0: причем,
1: стала
0: ладно,
1: мамочкой.
0: Это была поликлиника. Это прям модная больница, понимаешь? Короче, друзья... Давайте все пойдем вместе делать колоноскопию.
1: Кстати, я сегодня тоже приходил с дочкой, значит, прививки делать. И попутно мне позвонил дружище, он в Берлине живет. Видеосвязь, вот это все. Я ему кружочки показываю, говорю, видал, какая поликлиника? Он такой, я таких у нас не видел с 90-х.
0: Это

0: вот эта прическа тебе тоже очень идет.
1: Нет, блин.
0: Четверг. Что ты себе там загульку на голове сделал?
1: Имей совесть. Я поругалась с Лапиковым из-за этого.
0: Да, шикарная прическа. Мне, кстати, кажется, ничего нет круче, чем вот эти вот петухи на голове у девчонок, когда они сделаны из каких-то там ручек и прочих там барабанных палочек, которые прям вот валяются под рукой всегда.
1: Но это еще деликатно, потому что этот выдал в токсичный четверг неделю назад. Ты сегодня ужасно выглядишь. А выглядела я супер. Нормальный вообще?
0: Нет, мне кажется, такое могут говорить только самые близкие люди друг к другу.
1: Такое вообще нельзя говорить?
0: Можно.
1: Нельзя.
0: Можно.
1: Нет, это должно быть обосновано, это было не обосновано. И он начал, ну просто, чтобы у тебя не было хорошего настроения в токсичный четверг, а тут ты слишком добрая.
0: Мы забываем, что, допустим, хамство — это не есть сарказм.
1: Да, да, да, я им так и сказала, что ты перепутал токсичность и грубость. Ну ладно. В общем, на здоровье я пожаловалась, то, что мне все не нравится, мне все лень, я пожаловалась, то, что уже июль и жары нет, я тоже пожаловалась. Это нормально вообще? Почему? Я сегодня принципиально не стала надевать куртку. Я подумала, я даже замерзну, но я все равно пойду в толстовке, чтобы хотя бы какая-то иллюзия лета была. И поехала на такси. Вот. Один плюс. Пробок нет. Такси 300 рублей. Я вообще в восторге. Я туда-обратно буду сейчас кататься. На работу, с работы, чтобы у меня было 100 шагов за день. Чисто вот от дома до такси, от такси до работы и дома по квартире. И все. Потому что Макс Астахов выдал тут тоже. Я буду теперь ходить по 15 тысяч шагов каждый день и тренироваться 3 раза в неделю, потому что я купил билеты на Бали. Мы точно все на одной работе работаем? На какое Бали он собрался?
0: Сказочное.
1: Вот какое Бали? Какие 15 тысяч шагов? Я не знаю, я не знаю, с кем поругаться мне. С тобой не хочу, тебя жалко.
0: Какие шикарные вызывает коллега, да? Эмоции.
1: Поэтому давайте, ну вы хоть напишите гадость какую-нибудь, давайте я с вами поругаюсь. Вы, кстати, можете писать все то, что вас бесит, раздражает вообще за всю эту неделю.
0: Куда? В мессенджеры?
1: Да, потому что кружочек там уже имеется. Тема, кстати, тоже, я ее чуть попозже скажу. После трека, так сказать. Вы пока пишите, что вас выбесило. Кто-нибудь бы, хоть бы один посочувствовал, что мне надо теперь будет трубки пихать не пойми куда. Никто!

0: Так, значит, сейчас еще немножечко про самую интересную тему. Колоноскопию. Вот ты представляешь, тут написали в чате, что, во-первых, спасибо всем тем, кто наконец-то совершенно без того, что я попросила меня поддержать. Вы меня поддержали. Но вот Инна пишет, что она сегодня думала, нужно ли ей пойти на повторную или нет. Она это уже делала и сейчас хочет еще раз. Хочет, понимаешь? То есть ее не заставляют, она сама думает, что надо бы сходить. Хочет. Вы уверены, что вы разбираетесь в развлечениях и в том, как правильно получать удовольствие? Я могу скинуть вам топ-5 прикольных занятий, помимо колоноскопии, чтобы настроение поднялось.
1: Ну-ка, поехали.
0: Колоноскопии там не будет. Я тебе гарантирую, сидеть дома, сидя, ничего не делая, даже ничего не слушая и не смотря, прикольнее, чем то, что тебе трубку по всей твоей кишке протянут. А кишка-то сколько метров?
1: 300.
0: А трубку видел? Она этого совсем не деликатная ниточка. Ну ладно, мы не будем больше об этом. Ближе, чем ближе будет день X, тем больше я буду об этом говорить. Я вам еще и про подготовку расскажу. И про последствия обязательно расскажу. Обязательно. Вы теперь не отмажетесь. У нас колоноскопия онлайн. Все. Значит, сегодня в этот прекрасный токсичный четверг

0: обсуждать другую тему. Мне попался рилс о том, что там, значит, парень выложил видос, как он там вот любит свою жену, что вот он завтраки в подстель, что она не готовит, а он все делает, его все устраивает. И там другие мужики начали писать: фу, да ты каблук, да ты прогнулся, да это вообще позорище, да ты вообще бесхребетный. В общем, они его просто залошили. Понимаешь? И я подумала, а надо обсудить.
1: Потому что нормальный мужик — это яйца, табак, перегар и щетина.
0: Конечно, конечно. Ага, нормальный. И желательно одинокий, получается. Вот сам себя. Вот
1: ну, почему? Сидишь ты в своих клетчатых штанишках вытянутых, пропуканных.
0: Да, ешь 10 блюд из яиц.
1: Ставишь дизлайки, значит, там в интернете. А кому-то можешь и комплимент отвесить, если я бы вдул.
0: Ага, ага. Но. Поэтому, друзья, сегодня мы обсуждаем, почему мужчины считают, что вот если вас называют каблуком, то это как-то... Почему?
1: Ну, вообще, это очень отвратительное слово.
0: Почему?
1: Потому что можно же сказать по-другому.
0: Мне кажется, каблук — это вообще гордо звучит.
1: Гордо звучит?
0: Конечно.
1: Ну.
0: Каблук — твоя корона. Каблук, зато каких туфель. Ну, классно же.
1: Да, это все звучит, как в дамских пабликах, мне кажется, что-то
0: ну,
1: серии.
0: Ну, у тебя роскошная
1: дикая
0: женщина.
1: Тигрица никогда не станет домашней кошечкой.
0: Тоже хорошо.
1: Брось меня на растерзание волкам, и я вернусь во главе стаи.
0: И тоже хорошо.
1: Ну, а что я там не вижу каких-то таких, не знаю, отвратительных животных.
0: Каких
1: а каблук — это как будто бы, ну...
0: Стой, знаешь, кто отвратительное животное? Месси. Почему все отрицают, что он похож на злобного хорька? Он натуральная крыса. Он так и выглядит. Что все по нему вот это вот пускают слюни?
1: Это по Роналду пускают.
0: Нет, сейчас пускают слюни.
1: По Месси, как по игроку.
0: Слюни, а не слезы. Слезы по Роналду, а слюни по Месси. Я вообще считаю, моя экспертность, три рилса, значит, да, и чтение комментариев, мне подсказало, что там все куплено. И Месси тащит куда-то там какие-то финалы. А я на него смотрю, он злобный хорек. Злая крыса.
1: А почему не гном?
0: Потому что он похож на хорька, реально, натуральную. Короче, друзья, обсуждаем каблуков. Кружочек сами знаете где. Пишите все, что думаете.
2: Новое радио и

0: Реклама. Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
1: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация на штучкадом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
3: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита Парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Колбаса докторская ГОСТ СПК 450 грамм. 149 рублей 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть Командор». Угарян 102-240-247-95-05.
8: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
9: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
10: Какая круть! Еще хочу!
11: Это ты о чем?
10: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
11: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
10: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
12: Для лиц старше 9 лет.
13: Новое радио. Слушай.

0: всегда.
1: Ожидаемо получила люлей за то, что наехала на Месси. Друзья, я же не говорил, что он не легендарный. Я сказал, что он выглядит как злостный сурикат. Вы вот давно видели его лицо? Посмотрите, Неймар выглядит супер секси. Он реально секси.
2: Да ладно, он нытик какой-то.
1: Роналдо тоже выглядит секси. Он, ну, вообще хорошулька. У него нога, как 4 головы твои. И 5 моих сверху. Ну, типа, очень большая нога. Такая прокачанная. Кто еще? Вот эта вот Эльза двухметровая, двухтонная. С длинными волосами. Я опять забыла. Ну, за Норвегию играет.
2: Ага.
1: Как его?
2: Холланд.
1: Холланд. Вообще, вообще смешнулька. Я на него смотрю, я вижу, ну, добрый по-любому человек. Аршавин, легенда. Рональдиньо, у которого такие зубы
2: вся
1: кривые.
2: Сейчас сборная Франции опять-таки.
1: Мбаппе, кстати,
2: подожди,
1: мне не
2: очень.
1: Подожди,
2: ни одного Рональдиньо нету кривых зубов.
1: Рональдиньо, который Лейс рекламировал, и кудрявый такой. Ну, чисто брат мой. У него, по-моему, зубы такие на выкат.
2: На выкат, но все ровные.
1: Ну, на выкат. Я имела в виду, что вот ты по зубам его узнаешь в темноте, потому что в темноте его будет не видно больше. А Месси, у него злое лицо. Злое, я не видела никаких.
2: Ты, кстати, поосторожнее. Смотри, в Аргентине же религия.
1: Какая?
2: Футбол. И так. Вот когда чувак сделал селфи с уже покойным Диего Марадонной, то он
1: Диего
2: Марадонна
1: легенда.
2: А Месси пока еще нет, по-твоему?
1: Да я говорю, что он похож на злого суриката. Но у него, я не могу, я же не говорю, что он плохой футболист. Я вообще не шарю за футбол. Я чисто считываю лицо. Лицо у него злое. Он просто, он какая-то злодейка.
2: Это неудачные фотографии видела.
1: Нет, он реально какая-то злодейка.
2: Он в розовой маечке с Дэвидом Бекхэмом
1: бегает
2: по полю.
1: Но при этом злодейка. Злодейка. Я на него смотрю и прям вижу, что ты его чуть-чуть толкнешь, он тебя сожрет. Злодейка. Поэтому нет. Вот еще, знаешь, вот этот вот маленький такой Хазбик. Понял?
2: Да.
1: Тоже злодейка. Я вообще ни разу никогда не умилялась с него, потому что мне кажется, что там тоже палец в рот не клади. Это прикрытие в виде роста. Короче, друзья, вы что, вообще не считываете людей? А Мбаппе похож на черепашку-ниндзя, я ему не доверяю. У него недоверчивое лицо, такое вот. А знаешь, кто хорошенький? Я вот пытаюсь найти, у меня в сохранках в ТикТоке есть. Какой-то он играет за Испанию, который Роналдо обнял. Единственный, который поддержал его после того, как он проиграл сейчас. Как-то Янтарь. Ямало-Ненецкий округ, ну,
2: подожди,
1: там что-то на
2: Ямал, Я. Ну он же прям ему Хамаль, как-то забыл. Ну,
1: там буква Я точно
2: 19
1: есть.
2: Лет, по-моему, да.
1: Вот, только там не нравится.
2: Он тоже выглядит точно так же, такой же испанец, как Мбаппе француз.
1: Ну,
2: если уж на то пошло.
1: Ну, он добрюлька,
2: ну, то есть
1: добрюлька.
2: Как-то я бы не привязывался тут к, да.
1: Вот, тому, Вероника пишет, господи, сейчас бы по внешке людей определить, добрый-недобрый, что за детский сад. А я вот ни разу, кстати, не ошибалась. Вот я вам серьезно говорю. Вы посмотрите. Это знаете, как вот есть поверье, что у людей с тонкими губами, они тоже злые. И, как правило, люди, у которых были очень тонкие губы в моем жизненном пути, они всегда были какие-то злодейки. Поэтому...
2: А ты знаешь,
1: знаю.
2: Что губы и сфинктер — это один и тот же материал вообще?
1: Я как будто бы не хочу даже углубляться, так сказать, да. В эту тему.
2: Не, как-то не хочешь. Ты сегодня сама начала вот с этой вот там колоноскопии.
1: Ну да,
2: так вот
1: да.
2: Это одно и то же.
1: Слушай, вот один человек пишет, Месси козел тот еще. Все верно. Дальше, Месси лапуля и совсем не злой.
2: Ну, давай признаем, что козел — это год.
1: Ну он год тот еще, 100%. Он реально... На злодейка. Злодейка.
2: Я эту песню случайно услышал и подумал, что неплохо было бы и вам ее тоже услышать на новом радио в проекте «Эвиленд».

0: Чудовищная новость из Америки, из США. Я не буду рассказывать. А вот новости из родных пенатов суда. Восемь, представляешь? Мужчины, это статистика.
1: Так.
0: Уходят от женщин, если те начинают зарабатывать больше них. Начинается. До 90% современных отношений заканчивается, когда у женщины начинает переть в карьере.
1: 90%?
0: До 90%, да. Представляешь, парни чувствуют глубокое неудовлетворение, которое бьет по эго.
1: А что у нас такое эго-то? Тоненькое.
0: Хрупкое
1: совсем.
0: Такое вот,
1: хрупенькое.
0: Да, понимаешь ли?
1: Нет, а как же вот эти рассказы о том, что мечтаю, чтобы меня сбила заряженная милфа на гелике? Это что, все слухи?
0: Ну, понимаешь, вот знаешь, чтобы быть королем, как Прохор Шаляпин, надо все-таки им быть.
1: Ну, надо родиться.
0: Да, то же самое с рок-звездой. Если ты там, я не знаю, сделал какие-то усы, как у Фредди Меркьюри, ты автоматом не станешь иконой рока.
1: Нет, я вообще, я поражаюсь. Каблуком быть не нравится, она зарабатывает больше, тоже не нравится. Так иди, тоже зарабатывай больше. Ну, не можешь на этой работе, найди вторую работу.
0: Нет денег, иди ворой.
1: Реально, такой, ребят, помню, да. Если грустно, не грустите. Че у нас за... Нет, 90% брошу ее. Конечно, потому что невозможно.
0: Не-не-не, а сперва надо еще претензию какую-то.
1: Конечно, высказать. Что ты... Подожди, я знаю, что у меня было это просто. Ну какая карьера? Куда эта карьера? Что с этой карьерой делать? Дома надо, женщина должна домашним очагом заниматься. Готовить,
0: стесняюсь
1: убираться.
0: Спросить, как трансформировался человек, в которого ты влюбилась, чтобы он такое сказал. Я все плохо представляю.
1: Но это было давно и неправда.
0: Скорее, это могло бы выглядеть, знаешь, таким образом... Так, сейчас. Это выглядело 100% примерно так. Мне кажется, ты отдаляешься.
1: Нет, это реально плохие были отношения.
0: Да,
1: реально плохие.
0: Туда ему дорога. Да,
1: они закончились тем, что я переехала в Москву. Поэтому поверь мне, я бы просто так не меняла город. Ну, а к тому, что... Ну, правда, это что за претензия? Да, она зарабатывает больше. Она молодец. Но если она может зарабатывать больше, ты ведь тоже можешь.
0: Поэтому
1: почему
0: я
1: они
0: считаю,
1: выбирают расставаться?
0: Да, поэтому мужикам должны на одной и той же работе платить больше.
1: А ты давай поосторожнее.
0: Логика есть в этом.
1: Какая логика?
0: Логика заключается в следующем. Вот кто платит в ресторане? Мужчина? Мужчина. Кто
1: да,
0: вызывает
1: слушай,
0: такси?
1: В наше...
0: Мужчина? Мужчина.
1: Подожди. Ты живешь тем временем, когда вот я вот эти вот рассказы от мамы, вот эти вот байки про то, что когда-то ты с подружками могла прийти в ресторан, и тебе незнакомый человек просто счет закрывает и уходит. И даже не здоровается с вами, ничего не говорит. Или говорит, девчонки, вы такие красивые. Комплимент. И уходит. И больше его никто не видит. Сейчас ты пойдешь, тебе если не скажут 50% скинь, то ты уже молодец. А если заикнешься про такси, там начнется, а что я должен каждый вызывать такси? А я тебя, может, больше не увижу? А я тебя вообще не люблю, не знаю. Какое еще такси? Да ты меркантильная, да ты тарелочница. А почему вот я тебе купил салат, а ты не поехала ко мне? Я тебя умоляю.
0: Вадим, а бы сюда...

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Новое. Новое. Ты думал все понарошку.

0: новое радио, Вилэнд, все дела. Я смотрю, ты запилила кружок, в котором тему каблуков завела. Но почему-то в комментариях она превратилась в тему про колоноскопию.
1: Ну да.
0: Масса сообщений на эту тему. Вот, например, я не знаю, Виктор написал, а мне под общим наркозом делали и гастроскопию, и колоноскопию с двух сторон. И угорает. Получается, дабл пенетрейшн такой.
1: Так у меня то же самое ждет. Я что, психушка, что ли, делать это, во-первых, без наркоза, во-вторых, дважды подряд ходить?
0: Тут вот один мужчина пишет, Эви, могу держать тебя за руку.
1: Спасибо, очень мило. Всегда хотела, чтобы кто-то держал меня за руку, пока мое нутро изучают трубками. Это так мило, это так трогательно. Нет, я планирую покупать наркоз. Наркоз стоит... Как ты думаешь, сколько, кстати, стоит наркоз?
0: Понять с ними. Даже близко не могу представить. Бесплатно. У тебя все бесплатно по этой страховке.
1: Нет, нет, наркоз не входит в страховку.
0: Тогда делай без наркоза.
1: Ага, сейчас.
0: А что ты?
1: Чтобы мне это травма на всю жизнь?
0: Зачем травма?
1: Как я буду жить
0: надо
1: после этого?
0: Надо преодолевать трудности. Ради,
1: чтобы что?
0: Чтобы потом чувствовать вот себя вот прям полноценный такой, переживший.
1: То есть ты считаешь, что после того, как ты наживую изучишь и прочувствуешь, как по тебе пускают трубку по всей твоей кишке 12-метровой?
0: Конечно, чтобы потом рассказывать, что да, вообще это ерунда.
1: Я тебя умоляю.
0: Я зубы лечу. Вот меня же еще удивляет. Ты приходишь к стоматологу, они спрашивают, ну что, наркоз делаем? Тут всего-то надо две короночки подправить. Ты говоришь.
1: Делаем.
0: Делаем четверной наркоз.
1: Конечно.
0: И вопросов глупых не задаем.
1: Поэтому мне... А ты вообще делал колоноскопию?
0: Что-то я вообще это слово очень себе плохо представляю. Мне кажется, ты сейчас материшься в эфире.
1: Ты делал ее или нет?
0: Нет.
1: Поэтому ты и говоришь без наркоза. Сходи сам, дядь, без наркоза. Полежи на бочке. Да поощущай, что там будет. И расскажи нам потом на респекте лютом, какой ты молодец. Это не так работает. Нет, все бабки мира забирайте. Делайте это быстро, безболезненно. Так, чтобы мы после этого с вами никогда не виделись.
0: Я из Тольятти, нам такое нельзя делать.
1: Да, мне кажется, вообще мало кому надо.
0: Да?
1: Да нет, надо. Друзья, следите за здоровьем, пожалуйста. Мы сегодня обсуждаем каблуков. Почему мужчинам не нравится, когда их называют каблуками? Мне
0: я
1: нужно
0: пока
1: больше
0: ни одного
1: историй.
0: Не видел противоречия вообще.
1: Да, да, все какие-то там... Вот,
0: очень
1: например,
0: спокойно реагируют
1: парни
0: на такую
1: пишут,
0: фразу.
1: Так говорят только недоумки. Я тоже так считаю. А можно тогда вот этих так называемых не мной названных недоумков объясните, в чем обида, что не так? И тогда объясните мне, в чем гордость быть каблуком? Вот что вы как каблук делаете для своей женщины? Женщина, и что ваш мужчина делает? И вы гордо говорите, что да, каблук, но зато какой туфелик я.

0: Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-900-002-6596.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Мороженое «Село Зеленое», пломбир фермерский с ароматом клубники в глазури 15%, 70 грамм, 59 рублей 99 копеек.
3: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Даже 36
4: Новое

0: Радио. Так, друзья, у нас сегодня токсичный четверг, день, когда мы делимся всем тем, что нас не нравится, бесит и прочее, прочее, прочее. У нас есть по теме про каблуков, почему нравится быть каблуком. Но пока вы там все соображаете, я прочитаю вам сообщение от Анни, которая по четвергу токсичному высказалась за всех сразу. Значит, день отвратительный. Отменился запланированный еще в прошлом году отпуск у мужа, потому что начальник нехороший человек, взял на те же числа отпуск, и все. А дальше... В дети ли, если нет путевки, мы должны...
1: Видите ли, наверное, там.
0: И видите ли, если нет путевки, мы должны перенести свой. Дальше. А то, что от отпуска мужа зависит вся семья, это, конечно же, наплевать. Плюс гренки к бульону не дали в кафе. Я не знаю, какая ситуация больше расстроила Анечку.
1: Не, ну второй пункт, он вообще, кстати, ну,
0: это вообще
1: просто,
0: беспредел.
1: Да.
0: Гренки к бульону. Я, может быть, бульон-то был заказан ради гренок. Понимаешь? А тут с отпуском ужасно. Мы как раз с Сишкиным обсуждали, что вот такой вайб, что прямо сейчас хочется выйти и сразу в море плюхнуться. Но кому-то это не светит, а у меня тоже пока все вилами по воде, как говорится. Пока непонятно, что, когда, как. Но есть ощущение, что отпуск точно будет. Хочется сейчас.
1: Отпуск точно будет.
0: Ну, когда... Вот понимаешь, я не знаю, как это работает, но когда ты уже точно знаешь даты отпуска, автоматически весь твой запал, вдохновение и силы, они покидают тебя. Ты как будто сразу думаешь, боже, я так устал.
1: Я, кстати, тоже себе плохо представляю, как себя чувствует человек, который понимает, что у него через 2 недели отпуск, допустим, на море или на даче, неважно. Вот отдыхать он будет жестко, а не подработку себе искать в эти дни. И что он при этом на таком мега заряженном продолжает на работу
0: нет
1: приходить.
0: Такого. Нет, ну у тебя, кстати, я заметила, что когда у тебя до отпуска остается 2 дня, ты наоборот еще на таком, на подъеме каком-то лютом. Видимо, заранее. У меня так не работает. Вот до отпуска еще месяц, я уже все,
1: я уже отдыхаю.
0: Я уже в отпуске, я уже мысленно там, понимаешь? Лето. Мне еще кажется, что сейчас все отдыхают, кроме нас. Мне от этого тоже плохо становится, дурно. Потому что я, как зайдешь, куда ни зайдешь, все какие-то моря выкладывают, какие-то дачи,
1: не,
0: какие-то
1: ягоды. У тебя
0: ягоды.
1: Тоже там огромное количество бэкграунда, который можно выкладывать постепенно и тоже драконить всех нас. И вот тут думаешь, мне легко, вот сейчас пришла смс-ка. СМС-ка!
0: Так.
1: Предлагают рассмотреть вариант покупки квартиры в Хамовниках. Оно как будто бы и лес на тебе становится, а с другой стороны, ребят.
0: Квартира в Хамовниках. Это очень хорошо. Это замечательно.
1: Можно даже и отпуском пренебречь ради такого.
0: Ну, ради квартир. Ребят, слушайте, я могу вообще никуда не ходить, если цена вопроса — квартира в Хамовниках. Я просто надувной бассейн, прям там. А какого размера квартира-то? Я-то представляю хоромы. Я представляю, что я Филипп
1: Киркоров. Мне кажется, если в Хамовниках 12 метров квартира, тоже будет смотреться как нечто вообще...
0: Ну, в целом, да, ее в Москве можно за 200 тысяч сразу сдавать, эти 12
1: легко.
0: Метров. И будет тот, кто их снимет.
1: Есть парковочные места, которые сдаются по 500 тысяч.
0: То есть мы...
1: В тех же краях.
0: Я напомню, что парковочные места в Москве стоят от 3 лямов. 3 ляма, 4, 5 миллионов рублей за то, чтобы ваша машина стояла под крышей. Адекватно? Капитолий, что все.
1: С другой стороны, там палатку ставишь, и вот тебе прям полноценный
0: 5 лямов за парковку. Ты можешь Воронеж купить. Сызрань, смотрите, я не про вас.

0: Тут, значит, прилетел комментарий, зачем мы и треки включаем. Я ненароком подумала, что кто-то не признал Ванечку Дмитриенко. Извинитесь. Ванечка Дмитриенко, какой ИИ? Мальчишка. Мальчонка. Юное дарование. Сам пишет все от и до. И на гитаре тоже играет. Кстати, он был секретным гостем на ВК-фесте в Питере. Я, кстати, хочу на ВК-фест. Мы когда с Мудриком фрешток записывали, он мне сказал, что мне обеспечены проходки на ВК-фест.
1: Ты представляешь, сколько мы с ним работаем, и мне приходится каждый раз напоминать ему о том, что Серж, а может быть что-нибудь, и он обещает подумать в последний день.
0: А вот сказать-то не сделать. Он мне сразу сказал, что в этом году вообще все. Он такой, я сам без виповых проходок, я сам вот там хожу вот эти по 1000 километров. Ну, не знаю, до ВК-феста осталось, в принципе, не так много.
1: Совсем прям чуть-чуть. Уже меньше 10 дней, уже, понимаешь, и финальный отсчет. Ну, а там, как водятся, и сцены, автограф-сессии. Знаешь, там какая-то штука еще, я прочитал, косплей-дефиле.
0: Извини, а ты, ну, ты примерно понимаешь, что это такое? Ты
1: знаешь, легионские динозавры.
0: Что такое косплей? Что такое косплей?
1: Ну, да.
0: Не дедулька ты совсем, понимаешь.
1: Хорошо, можно и дедульку косплеить какого-нибудь.
0: Ну вот, молодец. Получается, молодец, так. все правильно.
1: Да. Ну, короче, а натальная карта это что такое?
0: Ну, натальная карта это шоу, вообще-то.
1: То может они быть, там оно будут как-то будет интегрировано. Натальную карту косплеить?
0: Я не знаю. Я что там есть? Я
1: то
0: надеюсь,
1: есть ты сценарий
0: побывать.
1: Не видела, что ли?
0: У меня таких привилегий нет. Я просто люблю мистера Мудрика. Это не дает мне проходку в сценарий ВК-феста.
1: Даже
0: проходок на ВК-фест пока не дает.
1: Зато. Хотя нет, ладно.
0: Я бы сходила, кстати. Я бы сходила с...
1: Давай, продолжай.
0: Я бы сходила с кайфом на... Там, как правило, там же все сцены по цветам делятся.
1: Угу. Синяя вот, главная титульная вот. Сцена, да.
0: Есть белая сцена, она, как правило, рэперская. И я тоже все... Ну, я люблю рэп. И там
1: слушай,
0: вот
1: любопытно, да? Рэперская белая сцена.
0: Так мы в какой стране живем? У нас черных рэперов. Я вот не состоявшийся. И Жак Энтони, да и все, собственно. Кто еще? Поэтому там просто был и Big Baby Tape, и Toxis, любимка мой. Угу. И Бульвар Депо. И все вот эти вот имена, которые я сейчас перечисляю, наши слушатели думают, что происходит, почему она чихает. Короче, мне нравится, мне лайк. Если вам тоже, вы все молодцы.
1: То есть 18-19 два дня, что ли? Офигенно, конечно.
0: Прикольно, да. Молодцы. Все хвалим, всех любим. Все молодцы.
1: Фест, да.

0: сидим, ничего делать не хотим.
1: Да, пытаемся тут разобраться, как из иных мессенджеров выйти, которые открыты на рабочем столе, понимаешь ли, ну, коллегами прекрасными.
0: Два пня просто. А мне нравится, что у нас настолько уровень доверия в компании коллег высок, что никто даже не выходит из своих соцсетей.
1: Угу.
0: А можно было бы раньше, вот в школе, кто бы оставил, можно было бы гадости писать.
1: Сколько такого было? Прикольно, что у тебя статус какой-то левый. Из
0: конечно.
1: Серии из безобидного. Меня никто не любит, потому что у меня маленький член.
0: Ну да.
1: Вот что-то такое. Ну, например,
0: я помню, мне вот написали с моей страницы такое.
1: Так.
0: Вот это я расстроилась, конечно, грустила, о. С ума сойти.
1: Вот.
0: Ну, коллеги все молодцы. На следующей неделе у нас, кстати, корпоратив вроде, да?
1: Кстати, да.
0: Да?
1: Кстати, да.
0: Да, 15
1: числа. Ура, красотища, конечно.
0: Ребята, любите ли вы корпоративы на работе? Я очень люблю. Почему? Потому что всегда много еды. В целом мне больше ничего и не надо. Мне вот мне это радостно. Как правило,
1: и воды.
0: Ну, это по умолчанию, это моя зарплата. Как правило, он еще не так далеко от дома, и мне от этого вдвойне приятно. Но что меня бесит? У меня никогда, вот я столько работаю, я уже 2 года на новом радио работаю, осенью будет 2 года. До этого в этом же холдинге, собственно, работал на другое, на рэп-радиостанции, на студии, тоже 2 года. Ни одной рабочей интрижки. Ни разу. Может, потому что, ну, все, что здесь, вот все обитатели местного филиала мне знакомы. Тут как бы у нас
1: братские. Насчет рабочих интрижек. Тут коворкинги открывают, понимаешь ли, в которых будет как раз-таки приветствоваться история с интрижками.
0: Что это значит?
1: Но в Великобритании.
0: А, ну, круто. Да, и да. Что?
1: Что это значит? Как это, что значит? Открывают коворкинг, туда приходит очень много незнакомых друг с другом людей, и, соответственно, помимо того, что работают, начинают еще немножечко как-то и флиртовать.
0: А теперь коворкинг называется?
1: Настолько уровень знакомств из онлайна, точнее, из офлайна исчез, что люди вот такого вот рода штучки придумывают.
0: Я думала, это у этого есть название некоторые тематические вечеринки, где люди вот приходят и все друг другом обмениваются. А это, оказывается, коворкинг. Интересно. Необычно.
1: Обмениваются, понимаешь ли.
0: Изучают тела друг друга. Нет, ну это просто чисто теоретически обидно, что практически у каждого есть какая-то драма. У тебя вот вообще не то, что драма, у тебя счастье большое в виде жены и ребенка. На
1: да.
0: работе приобретенные.
1: Да, а у нас это, кстати, приветствуется.
0: А я даже ничего никуда никак.
1: Роман Александрович говорил, что это прям, ну, нормальная тема. У нас прогрессивная компания, мы за традиционные ценности, поэтому если у вас есть отличные, там, не знаю, какие-то взаимоотношения, мы не будем этому препятствовать.
0: Слушай,
1: хотя во многих офисах реально
0: нет,
1: против
0: нет,
1: этого.
0: Нет, я тебе так скажу. Как-то он стал свидетелем некоторого моего разговора с одним из наших коллег, и он сказал, пожалуйста, не надо, мы вас обоих потом не откачаем. Поэтому мы...
1: Не, ну он знает, о чем говорит. Да, поэтому да. Прислушивайся.

0: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
7: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
8: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
9: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое

0: Дорожка Еви и ее Еви Лэнд на новом радио.
1: Мне сейчас попался рецепт какого-то очень симпатичного на вид лимонного кекса. Я вообще люблю все лимонное. Вот такое откровение. Тебе нравится лимон?
2: Да.
1: Вот, мне тоже.
2: В жидкости особенно.
1: Ну да, да, мне тоже.
2: В чай его добавляешь, прям класс.
1: Я вообще люблю все лимонное, если честно. Лимонады, конфеты. Помнишь, эти вот дешманские ужасные конфеты, лимончики? Такая желтая упаковка с зелененьким. У бабушек обычно они были.
2: Они шоколадом еще.
1: Нет, не вот эти. Были вот, которые с шоколадом.
2: Эти тоже жуткие.
1: А были, которые карамельки лимонные.
2: Ага.
1: Вот лимонные карамельки мне нравились. Нормально,
2: да.
1: С шоколадом ужасно.
2: Жуть
1: там
2: вообще.
1: Просто лимон химозный.
2: Я как-то делал, значит, мероприятие на шоколадной фабрике. И спросил, говорю, ребята, а вот эти конфетки с лимоном, их вообще кто-нибудь ест?
1: Бабушки.
2: И было ощущение, что меня сейчас просто, знаешь, там... Потому что они, кажется, всем тут нравятся. Я сижу, ну что вы врете-то? Вы тонны этой ерунды. Вот, знаешь, подпихивайте их хорошим конфетам, каракуму там для весу, пихайте. И вот у нас тут ассорти. Это повыкидывать вот это вот все.
1: Мне кажется, эти лимонные конфеты реально только у бабушек, которые причем покрываются плесенью, не бабушки, а конфеты. И на кладбище можно найти. Вот когда вот этот суперсбор конфет происходит. Я из мемов, я сама так не делаю. Вот, а тут, значит, мне попался совершенно удивительный рецепт кекса. Я теперь его хочу, но чтобы не я готовила, а мне сделали.
2: Ну, просто делаешь несколько кликов и доставочка.
1: Да я хочу именно этот, из видоса, понимаешь? Но вот что интересно, она, короче, рассказываю. Она взяла лимон, закинула его в кипяток, разрезала и дальше, ну, там, наварганила. Есть такое слово вообще? Чудо?
2: Да, есть.
1: Сварганила тесто.
2: Варган, но... это инструмент.
1: Она в это тесто лимон прям целиком засунула. С кожурой. Я вот думаю, как будто бы картинка красивая, а по факту ведь кожура горькая.
2: Понимаешь? Ну, цедра.
1: Да, цедра.
2: Ну, ее в сахарочек-то когда макаешь? Ну, очень даже классно.
1: Ой, да, вкусно. Вот, понимаете, нам настолько, ребят, не о чем говорить.
2: Потому что с кожурой я еще представляю, когда что-то там засовывают утки.
1: Что?
2: Яблоки, например.
1: А, да. Нет, я такое не ем.
2: Почему?
1: Я не ем
2: утка мясо. По-пекински,
1: я
2: это
1: не
2: просто...
1: ем такое. Утка ужасное
2: мясо.
1: Ты
2: ешь
1: мясо.
2: Курицу.
1: Курицу я люблю.
2: А что с уткой не
1: утка
2: так?
1: Утка невкусная. Утка жесткая и вонючая. Правда. Короче, когда-то я работала на телеке, и меня отправили снимать в один из самых дорогих ресторанов Москвы.
2: Так.
1: Вот такой вот праздничный, рядом с Пушкиным. Турандот называется.
2: Турандот.
1: Слышал о таком?
2: Я не знаю, мне кажется, там шаман свадьбу вчера отмечал.
1: Очень-очень-очень богатый, красивый ресторан, ага. И у них там было блюдо «Утка по-пекински».
2: Так.
1: Очень красиво ее готовили. Я вообще вся голодная, с наслаждением, с предвкушением, что я сейчас эту дорогущую утку совершенно бесплатно буду есть. И это было ужасно. Я просто ем, и я понимаю, что все в восторге вокруг,
2: то есть крылышки
1: всем вкусно.
2: В пиляре как-то позвонче,
1: конечно,
2: да?
1: Я ем утку и понимаю, что мне просто не нравится утка. Она
2: такая же история была
1: дурацкая.
2: У твоего любимого Майкла Джексона.
1: Вот.
2: Когда его пригласили, значит, менеджер услышал, что к Элтону Джону в гости придет кто-то там из королевских семей, и говорит, опа, а мы с Майклом тоже придем. Элтон говорит, окей, да, приходите, конечно, будет здорово, буду рад представить. В итоге за столом сидели все, кроме Майкла. Майкла искали, а он оказался в домике прислуги, и он там играл в приставку с детьми прислуги.
1: Ну вот.
2: И трескал крылышки.
1: Вот! Вот это я понимаю. Ну, правда, утка невкусная, кролик невкусный. У меня есть опыт поедания мяса, посмотрите на меня. Зебра супер, но сейчас я ее уже, конечно же, не ем. Оленина ужасно. Все красное мясо тоже ужасно.
2: Короче, дичь это не твое.
1: Не мое.
2: Тебе надо вот только вот...
1: Ага. Курицу.

0: мы тут осознали, что у нас вообще-то была тема, и мы не читали сообщения не потому, что вы их не писали, а потому что это мы отвлеклись. У нас же были разговоры важнее. У нас был разговор вот
1: про колоноскопию.
0: Про
1: красоту Месси.
0: Про...
1: Ну, а что было?
0: Было. Красота, да, причем. Про лимонный пирог, про то, что оленина невкусная. А у нас тема была про каблуков. Почему пацанам не нравится, когда их называют каблуками? Вот сообщение. Вот вспомнила, да, открыла, и тут сразу как будто случайно нашлось. Мой папа сказал однажды, что нормальные мужики состоят в клубе добровольных подкаблучников. Ведь нет ничего проще, чем иногда, в смысле иногда всегда, сделать что-то для своей любимой женщины и позволить ей считать, что она главная. При этом умная женщина этим не пользуется и не злоупотребляет. Поэтому, а потому что все понимает. Согласен?
1: Очень сложно для меня сформулировано. Я сейчас вообще...
0: Ты меня не слушал?
1: Выключен. Да,
0: я пересказываю. Батя ей сказал, что нормальному мужику сделать что-то для своей любимой женщины, чтобы она знала, что она главная. А нормальная женщина этим не пользуется, а по-мудрому, по-хитрому вот тоже его благодарит и все в плюсе. Угу. Понял? Понял?
1: Да я не слушал, честно говоря, и второй раз.
0: А что с тобой? Вот понюхаю эту тайскую штучку. Я второй день ее нюхаю, вообще не понимаю, почему я увлеклась этим ментолом.
1: Я ее легально провез, если что.
0: А это твое?
1: Да.
0: А что я? А почему?
1: Пользуйся, пожалуйста.
0: А почему она здесь лежит?
1: Мне для тебя ее, да, остался.
0: А, я просто не обращала ни разу, а тут у меня взор упал, и я вот уже всю неделю нанюхиваю этот ментольчик. Так хорошо.
1: Да, все правильно.
0: А все почему? Потому что я пытаюсь слезть с сосудосужающих капель опять. Я вот месяца два назад болела, и с тех пор я уже не болею. Но насморк, он со мной, поэтому я на каплях. А тут я увидела эту штучку, и очень даже ловко.
1: Да.
0: Капля отстой, друзья.
1: Да. Я слушал тебя.
0: Погоди, скажу вместе с ним. Выходное. Салют, я Макс Астахов.
2: Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Где суперхиты?
7: У нас в чарте.
8: Стильно.
6: Где суперновинки?
7: У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
7: 16+.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Процентная ставка идет вниз, еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио.
14: Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116 784 739 21 30.

0: Ой, ребят, ну так незаметно 2 часа пролетели. Вообще, просто как 10 минут. Мы с Усишкиным сидим, думаем, ну одно мгновение. Так быстро рабочий день вообще
1: токсичный
0: длится.
1: Токсичный четверг есть, токсичный четверг.
0: Ой, ребят, ну реально токсичный. Ну слушай, распогодилось, вот что хочу сказать. Там какие-то циклон Бэмби, не Бэмби, там какие-то 2 циклона в Москве должны смешаться в один. Какое-то очередное рекордное количество осадков выпасть.
1: И слиться в экстазе, и потом накрыть, да? Понятно.
0: Цунами, смерчи, все, я просто хочу напомнить, что до зимы 140 дней, до конца лета 1.5 месяца.
1: До зимы 140, до Нового года типа 170 получается.
0: Или это до Нового года 140.
1: Вероятно.
0: Короче, полгода, меньше полугода осталось до Нового года. Можно прямо сейчас думать, где вы будете праздновать и что дарить.
1: И обломаться потом абсолютно так же, как и подготовка к лету.
0: Да. Вот
1: идеальный
0: поэтому...
1: состав. Вообще, планы... Это
0: супер. Также хочу напомнить, что если вы не успели похудеть к лету, как будто бы можно уже и не пытаться, тут скоро осень. Лето позволяет носить оверсайз, спасибо. Но из-за того, что отпуск через месяц, как будто бы можно тоже к Максику Астахову присоединиться с его психушкой. 3 тренировки в неделю, 15 тысяч шагов.
1: Не знаю, Максик Астахов, он мне в марте сказал, что я хочу сбросить, по-моему, 15 сколько-то кило к лету.
0: Он 11 сбросил. Прикинь.
1: Офигеть, конечно.
0: Крыша какая. Угу. Как Месси.
1: С другой стороны, он носил футболку на пуховик всю весну. Потом сейчас хоть чуть-чуть, как будто бы порядочнее стал.
0: Ну, короче. Но я, знаешь, о чем думаю? О том, что кольцевая композиция, с чего начали, тем закончим. Если мне реально не удастся отмазаться от колоноскопии, то я за 3 дня подготовки вот...
1: А ты стрим начни вести и вообще не отмажешься. А если на определенном ресурсе, то еще заработать сможешь, скорее всего.
0: Реально.
1: Причем попроси их, чтобы еще камера... Ну, ладно.
0: Успокаивайся. Но мне вот, если я скину 3 килограмма, я вообще буду в лютом прайме. Мне так лень это делать.
1: Вот как раз к колоноскопии да, и скинешь.
0: Ой, ребят, все, после колоноскопии самое то целоваться.
1: Как я тебе говорил, что сфинктеры губы, они созданы из одного и того же материала. Это биология.
0: Давайте, чуваки, до завтра. Не беситесь больше.
1: Целовать-то право.
0: Ну, как-то после сфинктера и колоноскопии целовать еще. Ну, целую.

0: Диви-ленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Реклама.
1: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля детское питание «Леон Бэби» в ассортименте 24 рубля 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: Если я вдруг узнаю, что ты сейчас не подпевал, как Дима Билан, певица Максим, то я тебе просто не поверю. А если ты пустил слезу, то поверю очень даже запросто. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. 20 минут только музыки. Принимай.

0: 101. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детской
3: минуты. Ну еще. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
5: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
4: Я прям вижу, как они сидят вокруг.
1: У костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.

0: Удовлетворенный Кельвин Харрис и Джези на новом радио. Я тоже нам с тобой желаю сатисфакции от идущего лета. Не хочу говорить проходящего, но идущего. Все-таки 9 июля, а абсолютное большинство слушателей нового еще ни разу не купались в водоемах. Ну, офигеть же, конечно. С другой стороны, и дома-то у себя искупаться сейчас могут не только... Ну, вообще, далеко не все, потому что... 2026 год, а проблема холодной воды с нами как неотъемлемая часть культурного кода. Красивого вечера тебе. С нас красивый музыкальный аккомпанемент. Это новое радио.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
7: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
7: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
7: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
7: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
7: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

Вчера еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Расшторил штору и увидел, что сегодня день тенниса, понимаешь ли, 149 лет отмечается, а еще день веры в единорогов. Однако ж, если что, не верю в такое, ни в коем случае.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
1: Новое радио.

Джексон и Винтаж на новом радио. Ну, по поводу малахита на Урале, значит, бывает этот самый замечательный и прекрасный камень. Потом кто-то из него делает сережки, кто-то кольца дарит своим подругам, дарит своим возлюбленным, шкатулочки и так далее. А царские особы, они из него колонны делают. Представь себе, 15 тонн этого самого малахита в колоннах Исаакиевского собора спрятаны. Да, скучаю по Петербургу, поэтому и пытаюсь его вспомнить и как-то, я не знаю, в общем, что-то да упомянуть. Маломалахитовые сны. Так, ладно, до снов нам еще, наверное, не то чтобы прям близко, а если и близко, то приятного времяпрепровождения тебе. С нас отличная музыка, с тебя все остальное, это новое радио.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Да уж, когда Лена Темникова поет про «Время тянется медленно», и вроде бы песенка так легко идет себе спокойно вечером, а начинаешь думать, что, елки-палки, а что, через неделю уже середина лета? Алло, нет, не надо так топить.

Маша, Машенька, Мэри Гу на новом радио. Виделись, да вот буквально в минувшую субботу. Мероприятие «Большой движ» в Лужниках в рамках Дня московского спорта. Круто было, прекрасно и замечательно. И вот, вот эта вот энергия, казалось бы, сдержанная, распространялась на сотни тысяч человек. А вот наш радиохаб готов распространяться на миллионы человек, поэтому скачивай, да, если ты еще этого не сделал, то приложение так называется «Радиохаб». Скачиваешь, и у тебя всегда новое радио в кармане, причем не только актуальная волна, но еще и все записанные проекты. Вот, например, захотелось тебе, я не знаю, 1+1 послушать, находишь, включаешь, и вот они там тебя потоком шпарят где-то фончиком. Или, например, можно посмотреть замечательный мультик, который именно так и называется.

0: Что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

Ну, ее губы на вкус шашлындос, мне кажется, только группа «Хлеб» такую могла придумать. Ребятушки, в принципе, можно и свои губы шашлычком побаловать, но это уже завтра, потому что на ночь, наверное, нет, а в пятницу вечером, в принципе, он начнется, наверное, в 17 часов, а закончится у каждого в обозначенный будущем период. Уж не знаю, какая именно цифра будет зиять, но, в принципе, наблюдать за временем на выходных дело такое себе, конечно же. В выходные погрузимся завтра в же время, а пока уютной ночи тебе. Желаю выспаться. И себе тоже. Данила Михайлов был за старшего до сего момента, ушел искать все.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

стучали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-2750, город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
1: ИП Хохлов, ОГРН 321-385-0096-561. Возрастное ограничение 18+.
3: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глейзере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
4: Такая круть! Еще хочу!
5: Это ты о чем?
4: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
5: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
4: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
6: Для лиц старше 9 лет.
7: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
8: Да что тут думать? Котел.
7: Не входит.
8: Когда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
7: А он точно самый-присамый необходимый?
9: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд. Новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд. Идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол». Первый этаж.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое

0: было раньше.
1: Помоги, помоги, я солдат.
0: По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это армия судьбы навсегда.
0: В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
0: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
6: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
8: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.